0: машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю.
1: Слушай, я вам одну вещь скажу.